патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирвлодимира, и за Бога любивого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство у Христе.

Бог ни в обиды и нужды, Господеви, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и охорони нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владычицу нашу, Богородицу и пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе,